Алисхуткику American Archive of Public Broadcasting ак КВУ кек нутахчиук сулат иллайтник аск ан Аласканамк югалганик тханагник луканам чилганик асааник лу амлгник неккагиугнаутн паклуг throwback thursday 20kyuk.org